будущем дую на Гагарин Судачню. В будущем театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсель.

дышим, дуем и как раз удачим, ё. Дышим, тязер, свалом, да спер пара. Радио 100 тюз капсей.

20 дую мегагерцу дощню, 2005 свайл на сперпара. Радио статус капсель.